сидя в зырпасу и слурдим хареще, так джерас и цацхлес хаулис гареще, лаукарши лотеби даст слиан барзимепс, ан мера мазинепс, ан шен рагазинепс. Дрес цули дамархес цисперма биндемма, сиктели геара, си цацхле миндеба, огоре зырпасу и медис напирепс. Сам карос сектив та сица цхле сапире.

Сезони спонсория Ecovuti. Бунебриви, экологиурат супта хис саремонто да самшенебло масалебис номер пирвели импортиори сакартвелоши. Телефони 247 44 82. Вебгуэрди ecovut.gr.